0: En la frecuencia 89.7 de Antofagasta, escuchas FM7, el amor por la música.
1: Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от стартового.